Нас двое, а это значит, кто-то сверху спокоен. А это значит, нас покажут по ящику. Беспорядочно бродим прозрачные. Мы герои передач про уфоидов, провокаторы снов сумасшедшего. Пляшем голые в лучах от прожектора. После отбоя на поле футбольном, в колонии женской. Нас двое, а это значит, что-то рядом живое. А это значит, мы молекулы воздуха, трёмся ребрами в картинах у Босха. И не снимаемся в киношном отстое, раритетами валяемся в лавке. Мы как дети капитана Гранта, и закадровый голос актера Педанта раскроет сюжет нам. Нас двое, а это значит, нас поймали на слове. А это значит, нам поставили счетчики, отрабатывая

ракета казался сильней. Последний кораблик остыл, последний фонарик устал.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов. А утром кофе, дорога и будни, просто будни, просто будни. Так оно и будет. Небо, самолет, посадка и города, микросхемы.

на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Толком так никто не знает. Он был коллекционером.

каким-то местным дурачком. Но Коля вовсе не дурак был. Просто интересный парень. Просто это такой стайл. Это Николай Рептайл.